А я то не мира. Вакатур зёрашни 39 минутуш. Абдалу химятя, макумбя. Не миру кап дергать.

0: Музыка.
1: Нимирава за сеторас ни 27 минутус. Иркенту манам пиксано ампира. А ситиана варукумана во мосани Унион Спортива Олишинга. Во мосани Лео Газолинера. Унион Спортива Олишинга ампира атуна шеше 9 голуш. Лео Газолинера во ипурето. Хомала. Олан тоти пиксано пакампанта. Во жорна де натан на моса.